Что собрался здесь за народ? Кто скажет, чего он ждет? Эй, для чего вы сюда пришли? На меня смотреть? Давай, смотри!

грустные, мало видно. Так у них любви проблема из проблемы. Как дальше жить и кто поможет ее решить? Ответа нет, я улетаю в сны, а жизнь проходит моя, увы. Сделай музыку громче еще, мы вместе, нам весело, нам хорошо. Этот ритм и бешеный темп, и я становлюсь легкой совсем. И техно-дэнс, новые друзья, вы со мной. Ага, ага. Вот наше время, вот наш стиль.

незабываемые мгновения твоей жизни. I'm out of time and all I got is 4 minutes.

0: Если работа, то не волк. Если радио, то душевное.
1: Я Ирина Дубцова. Слушайте мои песни на волнах душевного радио.

0: скучаю.
1: Я соскучилась, любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко. Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.
0: Мать!

0: распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend
2: level. PM.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend
2: level. Клиент.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разыграно. Связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Videobel.by. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1
4: 624 10 57.

0: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
2: Это звук ключей от вашей новенькой квартиры в Минске, которую разыгрывает Евроопт. А еще два автомобиля, большие деньги и 10 тысяч других призов. Весь июнь покупайте товары удачи с картой Е+ от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу» Тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет!
2: С вами дуэт Лера Бернатович
1: и Артем Скороль.
2: Слушайте наши лучшие песни на волнах Душевного радио.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко поддержал инициативу о взаимном открытии посольств Беларуси и Ганны. Об этом глава государства заявил накануне по итогам переговоров в Минске с президентом Ганны. Александр Лукашенко выразил желание, чтобы совместный межправительственный комитет двух стран по торгово-экономическому сотрудничеству начал свою работу. Чтобы в развитии этой работы соответствующая работа была и посольством, сказал президент. Напомню, накануне Беларусь и Ганна заключили соглашение о создании совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству. В Беларуси подвели итоги централизованного экзамена. По русскому языку испытания сдавали более 48 тысяч участников. Средний балл составил 66. Количество участников, набравших максимальный балл, достигло 1300. Белорусский язык сдавали 10 тысяч ребят. Средний балл 64. А количество 100-бальников – 125. Белорусская ассоциация развития электротранспорта запустила сервис «Одним окном», передают Белта. Граждане смогут обращаться онлайн в случае возникновения проблем с зарядкой на конкретной ЭЗС или личным авто. Обращения могут быть любые. Жалобы, критика, предложения, пожелания. В работе примут участие эксперты отрасли, представители операторов, зарядной инфраструктуры и автодилеры. Сеть автохаусов «Ботик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу два рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Ботик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Ботик Авто» работают более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 80 копеек, евро 3,23, 10 юаней 4 рубля и 12 копеек, 100 российских 3,83.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, возможны дожди. В Бресте и Гродно плюс 25-27, в Витебске, Гомеле и Могилеве 23-25. А в Минске сегодня до 24 с плюсом и без осадков. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Душевный фестиваль возвращается. 2 дня, 3 концерта. Звездный шансон, душа народная. Танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября. Минск. Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
6: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
7: Ненаказуемо.
8: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Они большие, они блестящие,
1: почти лысые.
0: Они здесь. Антон Жданов и Дмитрий Занкович. Бодрее всех.
2: Ну как они? Частично, скажем так. Помните такую песню от Олега? Сейчас же надо по отчеству называть. Раньше был просто Олег Газманов, да? Я по жизни загулял, словно в какой-то там черный лес попал. Вот примерно таким образом мой... С трудом мне всегда дается это слово. Многоуважаемый напарник, видимо, где-то подкосила его судьба. Слава богу, наконец-то. Где-то подзадерживается. Поэтому здрасте, доброго утра всем. Кто подключился, кто еще только собирается. Кто только вращает ручку громкости в нужную сторону. Как мы всегда говорим, волума подкинь, да? Это имеется в виду звук погромче сделай. Я очень рад вам сказать, что вторник. Толку от этого, но все равно продемонстрировать собственную осведомленность необходимо. Меня же зовут Дмитрий Санкович, где-то по пути Антон Жданов. А так у нас все по нашей правильной собственной программе. Присоединяемся к нам, приходим к нам в Телеграм, душевный радиочат мы называемся. Хотите, смотрите нас в ТикТоке, вот я на своем аккаунте, Дмитрий Санкович, или ДД Санкович. Вот, пожалуйте, там вся подноготная, все закулисье. Особо там смотреть нечего, но все-таки есть желание, гляньте. Ну и, конечно, трансляции с нашего официального сайта душевнорадио.бай в нашем, опять же, Телеграме. Душевное радио тоже есть, вот видеочат, это вот... Стараюсь широко рот не открывать, зуб поломал. Буду ремонтировать, ну, чтобы не пугать. Итак, традиционно двигаемся вперед, совсем скоро. Да, напоминаю, у нас же есть коллаборация, которую завидуют абсолютно всем. Это с кобринскими яйцами. Ищем их на полках ваших магазинов, фотографируем, присылаем к нам в Телеграм с хэштегом «Обязательно душевные яйца». Да, звучит клево. И совсем скоро, когда не знаем, но где-то скоро, разыграем фирменную кружку волны нашей радиостанции. Такая будет только у вас и у меня. У остальных пока нет. Поэтому есть повод гордиться и мериться кружками. А так вообще хорошего, безусловно, настроения, громкого звучания нашей любимой радиостанции. По музыке не подведем, как и 24 часа в сутки. Classic Hits, как-никак.
3: Реклама.
4: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
5: Выдох, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, выдохах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции при применении в ознакомительной инструкции или при консультации с врачом. Не предназначен для применения в 3-4 месяца беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при годном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпрепараты.
6: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
7: Фильтры для воды Aquaphor. Это чистая, мягкая и полезная вода вашего дома. Уникальный сорбент Аквален задерживает вредные примеси и сохраняет полезные вещества. Ищите фильтры Aquaphor в торговых сетях и на официальном сайте Aquaphor.by.
8: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
9: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
10: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 50.

0: Батин.
1: Ну точно же, вот сидят же в автомобилях же и ждут, пока
2: не
1: мы
2: выходят.
1: Всунем на лопате
3: в хорошую печь.
1: Печь запечем и отдадим вам со всеми своими рекомендациями фирменный гороскоп Бодрисимо Шоу.
2: Господи, я тебя смотреть не могу.
1: Че?
2: Да с зубом.
1: С зубиком с этим?
2: Ты как суслик. Как...
1: Жалостно?
2: Да вообще капец.
1: Слава богу, что вот... Буду микрофоном пока прикрываться.
2: Ну да, да. Травма на производстве, да. Что называется. Овен, сегодня 9 июня. Удача ждет вас за порогом дома, поэтому не сидите на месте, сходите в гости на развлекательное мероприятие, проведите время на природе. Лето. Есть шанс встретить кого-то особенного или познакомиться с нужными людьми. Не начинайте каких-то сложных дел, проводите день весело.
1: А нужный человек, это знаете какой? Который вам карпаччо закажет.
2: Ну, почему нет?
1: Ну, а почему нет? Пока у карпаччо оно приносит большой тарелки всегда.
2: Единственное, что...
1: Большие люди, большие тарелки.
2: С деньгами заказывают. Расставаться придется, а так, да?
1: Все, за их счет.
2: А, ну,
1: Тельцы,
2: так, да.
1: Хорошее время для покупок, в том числе крупных, сегодня, 9 июня. Сегодня тельцам удастся приобрести именно то, что они давно хотели. Новые встречи 9 июня могут повлиять на вашу жизнь. Кто-то даст вам удачную идею или предложит какое-то даже выгодное сотрудничество.
2: Близнецы. Обстоятельства непредсказуемы, вам сложно принять верное решение. Старайтесь сохранять спокойствие, философски относиться к неприятностям или задержкам. Для общения выбирайте нейтральные темы, не начинайте споров. Сегодня вам легко испортить отношения из-за разногласий.
1: Вот так. Главное, чтобы было сложно испортить колбасу. А отношения, ладно, отношения можно наладить. А вот испорченную колбасу что-то с ней делать?
2: Вообще, как там, фарш как, невозможно провернуть
1: как
2: назад.
1: Да, как маслом не натирай, все равно будет
2: и
1: бесполезно.
2: И мясо из котлет не восстановишь.
1: Раки, 9 июня. Звезды рекомендуют провести день активно, интересно. Сходите в какое-нибудь необычное место, имеется в виду, ну, не по нужде, а
2: развлекательное.
1: Так просто, да. Получите яркие впечатления, встретитесь, раки, с друзьями, ё-моё, в конце концов.
2: Вот начинаете ли вы экономить? Скоро вам понадобятся деньги, поэтому не тратьте их на удовольствие или безделушки. Если вы хотите купить подарок, выбирайте что-нибудь полезное и недорогое. Посещение развлекательных мероприятий доставит ли вам удовольствие? Сегодня день развлекательных мероприятий.
1: Чупа-чупс просто. Вот, да. Что-нибудь такое недорогое, развлекательное. Чупа-чупс.
2: Ну,
1: например, почему нет?
2: Ну, почему нет?
1: Дева.
2: Сходить на фабрику по производству.
1: Да. Дева, 9 июня. Девочки, вам сегодня будет легко начать какой-то конфликт или попасть в неприятную
2: легко
1: ситуацию.
2: Легко начать конфликт?
1: Будьте гибче. Выгибайтесь сегодня, девы. Проявляйте фантазию. Уходите от ссор с окружающими с помощью комплиментов или чувства юмора. Да, вот это вот. Как ты размахнулся?
2: Главное комплимент посмотри. Верно сказать. То да. Скажешь что-нибудь не то, и все.
1: Девочки же на комплименты друг другу вообще. Ой, у тебя такая ресница длинная. На тебе вот это.
2: Сама разворачивается.
1: Да,
2: ресницы.
1: Да.
2: Весы. Прислушивайтесь к мнению окружающих, особенно тех, кто может дать вам ценный совет в той или иной области. В Гомельской, в Брестской. При принятии решения обсуждайте свои планы с родными, делитесь своими мыслями или желаниями.
1: Скорпионы. Чем бы вы ни решили сегодня заниматься, обращайте внимание. Внимание на мелкие детали, от которых зависит успех вообще всего дела, какое бы вы там ни начинали. Больше разговаривайте о деньгах. Разговаривать главное. Или способах заработка. Так вы поймете, как можно улучшить свое материальное
2: благо. Так вы поймете, что с деньгами лучше.
1: Да? До этого же было непонятно, пока непонятно. Не поговорили, да?
2: Стрелец. Окружающие сегодня могут дать вам ценный совет или хорошую идею для будущего проекта. Больше разговаривайте, знакомьтесь с новыми людьми. Но эмоциональный фон повышен, и стрельцы легко могут затеять ссору. Успокоиться и восстановить душевное равновесие поможет вечерняя
1: прогулка.
2: Прогулка?
1: Да, прогулка.
2: Я
1: угадал. Видишь, 9 июня козероги. Вот тоже очень много в ТикТоке там, ребят. Хорошая идея у козерогов будет провести этот день в одиночестве. Выведите себя в поле без коня. Коня оставьте за полем. Сегодня козероги себя без коня.
2: А потом
1: коня
2: все такие, что там за мужик такой стоит, пойду спрошу. И потом будут
1: и конь
2: стекаться,
1: говорит,
2: стекаться.
1: Нет, подожди.
2: Так фестиваль Вудсток начинался.
1: Нет, а конь скажет, не трогайте. Это козерог в одиночестве. Понимаешь? А общение сейчас дается вам нелегко, козероги. Много раздражает, выбивает из колеи. Кто-то может плести интриги против вас или пытаться манипулировать. Поэтому нужно передохнуть вам.
2: Водолей, вы можете получить ответ на какой-то важный вопрос, который вас давно беспокоил. Можете, кстати, задать нам вопрос, Водолей. Однако убедитесь, что вы поняли его правильно, и избегайте непродуманных действий. Есть вероятность, что Водолей разочаруется в ком-то близком. Может исполниться ваше небольшое желание. Небольшое.
1: Ну почему это все вот небольшое, небольшой план, небольшое желание? Хочется чего-то большого,
2: чистого. Потому что
1: чистого.
2: Нужно идти поступательно, шаг за шагом.
1: Слона после бани, ну что-нибудь вот в этом роде. Рыбы. 9 июня. Не доверяйте всему, что услышите. Кто-то может использовать вас в своих целях или ввести в заблуждение в каком-то вопросе. Не поддавайтесь на уговоры, стойте на своем. Полезно поддержать иммунитет, пропить курс витаминов, есть больше овощей, вести активный образ жизни, чаще гуляйте.
2: Не, ну а что, кто там сегодня у нас, мы говорили, разговаривайте, что
1: кого
2: там, тельцы, овны, близнецы,
1: меня
2: козероги.
1: Меня грустят там, да, и скорпионы тоже. Вот. Говорят, да, блин, сидишь только о деньгах и разговариваешь.
2: Аккуратно.
1: Ну что?
2: Потому что, ну, рыбам сказали, что не слушайте эти разговоры.
1: А просто берите деньги и убегайте.
0: Да. Алиса, включи душевное радио.
4: Включаю душевное радио.

0: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают до 14,5% годовых. Это доходность вашего вклада в рублях в Технобанке. Можно выбрать вклад, который подходит именно вам, а оформить за пару кликов в приложении MyTechno. Выбирайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
2: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
3: Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
4: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: только с 8 по 21 июня. В Евроопт на красной цене. Кострома. Сырокопченая гурман. 19 рублей 99 копеек за килограмм. Бумага туалетная «Папия» 3 слоя. 6 рублей 99 копеек за 8 рулонов. Подробности на сайте евроопт.бай или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
1: И кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
2: Светофор. Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
4: Душевное радио. Слушай сам.

0: будет мимикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
1: Ну, прям, понимаете, как мотылек к нам на свет прилетела, так сказать, человек, благословленный чайкой, насколько она нам тут рассказала в ТикТоке. Дашка, здоров.
2: Привет, привет всем. Да, да, меня чайка, к сожалению, обделала.
1: Нет, она тебя благословила на деньги.
3: Чайка — ты страшная птица.
1: Ты неправильно подходишь к этому, ко всему.
2: Где деньги?
3: Чайка.
2: Чайка, ну.
1: Надо было, пока все это происходило, еще карточку подсунуть. Как ты халяву зовешь?
3: Сохранить навсегда,
1: нет,
3: знаешь?
1: Нет, как...
3: Бумажку подсунул себе,
1: да,
3: свернул.
1: Ты халяву как зовешь? Высовываешь форточку, халяву приди. Вот точно так среди чая ходишь, сразу карточку.
2: А мне кажется, так не работает, она же не приходит.
1: А ты попробуй. Не проходит, неправильно суешь. Так, у нас радиотерапия в данный момент 8017-370-4570, либо 8017-370-4574. Кто смотрит наши трансляции, что у меня кепочка.
3: Вот они, кепочка. Это колпак, не кепочка.
1: Примялась. О, сейчас вот я врач.
3: Мы подошли из угла.
1: Радиотерапевт. Все как положено. Мы переодеты, карты Таро тоже показываю для тех, кто смотрит лайв-трансляцию, уже в руках. Давайте на меня вытянем. Как ты думаешь, Дашка, вот получится у меня все-таки окончательно расстаться с этой никотиновой...
3: С пагубной привычкой.
1: Да, никотиновой дрянью.
2: А я думаю, да.
1: Будем тянуть карту на этот Таро или просто чисто на вере останемся?
3: Давай потянем.
2: Надо
3: давай.
2: Потянуть, да.
1: Потянуть? Ну, давай, ладно.
3: Сейчас перевернутый курец.
1: Я не знаю, есть тут такой? Давай, говори, стоп, твою... На тебя уповаю!
2: Так.
1: Давай.
2: Стоп.
1: Есть стоп. Сейчас перетасовываю. Говори, стоп.
2: Стоп.
3: Я буду ржать, если будет перевернута какая-то.
1: Курец, да? Перевернутая. Написано «нет».
3: Перетягиваем.
1: Не, ну все как честно. О, видите, себе вытянул, брошу ли я курить. Написано «нет», пятерка мечей. Подавленное состояние. Апатия. Моральное опустошение.
3: Я говорю, недели две.
1: Чувство вины. Отсутствие поддержки. Отчаяние. Прям полный букет мне тут.
3: Набор, конечно.
1: Ну, набор джентльмена мне выпал. Нифига, говорю я тебе, карта. Я смогу. Это я.
3: Это в ТикТоке пишут, надо было не тянуть.
1: Нет, ну, все уже. Я всегда противостоял.
3: Надо было подобное. Просто, Димон, знаешь, как сделать сначала? Сначала вытянуть карту на то, нужно тянуть, да, или не нужно.
1: Я настолько прокачан, в меня никто никогда в меня не верил. И не верит до сих пор в меня, как в Деда Мороза. Я уже к этому настолько привык, что я уже вообще несгибаемый.
3: Даже карты Таро не верят, да?
1: Фу на них.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко предложил выработать дорожную карту сотрудничества с Ганой и создать белорусский хаб на западе Африки. Об этом глава государства заявил накануне по итогам переговоров с президентом Ганы, передают Белта. Глава белорусского государства назвал флагманским проектом комплексную механизацию сельского хозяйства и открытие мультибрендового центра белорусской продукции в Гане. Александр Лукашенко также заверил, что Минск готов внести свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности Ганы. В Минске в прошлом году ввели в эксплуатацию 723 тысячи квадратных метров жилья. Об этом рассказали в главстате. Для нуждающихся в улучшении жилищных условий построили 147 тысяч квадратов. С господдержкой возвели 112 тысяч квадратных метров, а для многодетных семей почти 84 тысячи квадратов. Камеры контроля скорости работают сегодня на 11 участках в Минске. Так, радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Пушкина, Жукова и на Партизанском. А еще камеры установили на Притыцкого, Ванеева, Кижеватова и Радиальные, а также на Ваупшасова и на МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу два рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутик Авто» работают более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 80 копеек, евро 3,23, 10 юаней 4 рубля и 12 копеек, 100 российских 3,83.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, возможные дожди. В Бресте и Гродно плюс 25-27, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 23-25. В Минске сегодня до 24 тепла и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.

0: смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Только с 8 по 21 июня в Евроопт на красной цене. Нектарин 6 рублей 99 копеек за килограмм. Квас светлый свое 2 рубля 29 копеек за 1,5 литра. Подробности на сайте Евроопт.бай или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
3: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: когда мой кофе только заваривается, они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
1: Бодриссимо.
0: Шоу.
1: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
0: Бодриссимо.
2: Шоу.
0: Мощный утренний адреналин.
1: Бодриссимо.
2: Утро будет.
0: Бодриссимо.
3: Бодры, не молоды, но хорошо местами собой. Ну, вот так вот можно охарактеризовать тех людей, которые, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
4: Ну что, ты же говорил, что ты чувствуешь себя молодым.
3: Да.
4: Ну вот.
3: Не везде, как говорила, но да.
4: Читал академика Наталью Бехтереву, которая занималась как раз мозгом, изучала его.
3: Да.
4: Она говорила, что...
3: Возраст в мозге? В мозгу?
4: Она говорила, что, ну да, мозг, он как бы отдельно от человека существует, это набор инструкций какой-то, и поэтому, если человек себя старым не чувствует, в каком бы это возрасте ни было, то человек молод и готов. И старость
3: готов
4: наступает...
3: Простите, к чему?
4: Да, ко всему. Старость наступает именно тогда, когда человек устает жить. Вот пока он интересуется всем,
3: это
4: пока
3: правда.
4: Что-то делает.
3: Тут у меня даже есть очень грустное такое наблюдение по этому поводу. И было с мамой. Вот когда она уже перестала даже сериал смотреть, она долго болела. И уже потом отворачивалась даже от любимого сериала. Ну, мы поняли, что она уже все.
4: Ну, да.
3: И вот, собственно, все это произошло. Какое мы веселое
4: так?
3: Утреннее шоу.
4: Да ладно, прям, душевное шоу.
3: Прям
4: мы
3: радостно.
4: Рассказываем все.
3: Конечно. Ребят, что делает завтрак идеальным? Глазунья под любимые хиты. Други наши дорогие, коллаборация, которую вы вообще не ждали. Кобринские яйца выходят
4: из на новый уровень.
3: И да, из кобринской фабрики прям выносит себя в новой упаковке там. Душевное радио. Нашли в магазине, фотографируйте. Присылайте фотографии в наш телеграм-чат с хэштегом «Душевные яйца». У вас есть возможность выиграть фирменную термокружку от «Душевного радио». Делитесь теплом. Ждем также ваши отметки в Инстаграм. Участвуют торговые сети «Корона», «Грин», «Юнистор», «Семь пятниц», «XXL», «Евроопт», «Соседи», «Простор». Я поймал себя на мысли, что я гадкий человечишка. Я так давно не был в магазине, у меня всем занимается жена.
4: Так.
3: Вот. Я говорю, где мои душевные яйца? И она так...
4: Подвисла.
3: Вот примерно так. Очень клевая коллаба. Ребят, никто не ожидал.
4: Коллаборация сумасшедшая.
3: А мы сделали, да.
5: Реклама.
6: Хочется свою квартиру и машину, вот бы!
7: Выиграть? Это просто! Участвуйте в розыгрыше квартиры в Минске. Двух автомобилей и больших денег. Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+, от 2 рублей в чеке, и пусть мечты сбываются с Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу», тур 216, проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
8: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего от 77 рублей. Ами.
9: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
10: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
11: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед препараты.
12: Вот это яйца. Всем яйцам яйца. Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
13: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: Патриссимо шоу, Патриссимо шоу, Патриссимо шоу. Утро будет.
1: Утка фаст ньюс.
2: Ну, самое время наших фирмовых новостей. Сегодня солирует в двух новостях Антон Бубнило Жданов.
3: Совершенно верно, это я. Здравствуйте еще раз. И начинаем с новости про искусственный интеллект.
2: Опять?
3: Да.
2: Дужно
3: заел. В Китае набирает обороты новый вид искусственного интеллектуального мошенничества и мошенничества. Злоумышленники научились клонировать голос человека всего по 5 секундам.
2: Да, только сейчас научились.
3: 5 секунд. Понимаешь,
2: мне 5 секунд. Мне уже покойный батя 5 раз звонил.
3: Не, ну это понятно, да. Но сейчас нужно 5 секунд для этого. 5 секунд аудиозаписи. Поддельные голосовые сообщения используют для обмана родственников, понятное дело, выманивания денег. В общем, похоже, очень похоже на то, что скоро даже молчать в трубку
2: будет бесполезно.
3: Не, ну, наверное, да, скорее всего.
2: Тебя будут по дыханию.
3: Будет полезная привычка, скорее всего, молчать в трубку. Вот тебе звонят, ты.
2: Ага. Ага.
3: Даже алло не скажешь.
2: Да?
3: Да.
2: Ну, зачем
3: прикинь
2: тогда? Ну, будем, знаешь, как азбукой Морзе перестукиваться.
3: Ну, скорее всего, или надо будет
2: изучить. Или глазами перемигивать. Знаешь, как это? Светофоры. Семафоры.
3: Да-да-да. По видеосвязи.
2: Надоел уже твой искусственный интеллект.
1: Утка фаст!
3: А что делать с ним? Его, кстати, ничего будет только больше.
2: Так его выпустили уже из бутылки.
3: Ну вот.
2: Что с ним? Да. Его уже только или поить.
3: Будет только больше.
2: Как в анекдоте с, я помню, с Никулиным рассказывал, когда две ракеты в апогее встретились. Советско-американская. Говорит, ты куда? Я к вам, а я к вам. Че торопиться? Давай посидим. Одну, вторую, третью. Говорит, что ты, говорит, рыцкать стала. Ну, русско-американская. Пойдем тебя домой провожу. Вот это вот.
3: Да-да-да.
2: Никулин велик был, конечно.
3: Так не будет скоро.
2: Так, слушайте, ну, а по поводу отцов и детей. Мне кажется, мы сейчас более продвинутые родители, нежели были наши. У нас была больше пропасть. У нас с нашими детьми, ну, все-таки, в конце концов, хоть в ТикТоке что-то можно, да?
3: У нас с нашими детьми Майнкрафт.
2: Да, это как минимум. Многие, но они все равно, многие дети, особенно подросткового юношеского возраста, жалуются на то, что родители их, понимаешь, смущают.
3: Но
2: они стесняются, родители, в определенный момент. Иногда мамы и папы делают так ненарочно. Так написано «иногда». Но герой этой истории, пришедший на пляж с дочерью, прекрасно знал о том, что любимое чадо вот-вот будет готово провалиться сквозь пляжный песок от стыда. А я сейчас объясню. Ну вот я сейчас фотографию вот пришлю. Давайте, кто у нас в Телеграме? Приходите, душевный радиочат.
3: Да, это прекрасно, что у нас новости, которые можно и посмотреть.
2: Посмотрите, вот он, значит, пришел вот так. Да. А почему дочь потом засмущалась, наверное? Говорит, папа, ты в своем уме вообще? Ну, папа, я так понимаю, сделал это специально. А в общем, что происходило? В общем, папа снял верхнюю одежду и увидел, что он облачился в плавки с леопардовым принтом.
3: Да, так жена тоже в леопардах, я
2: так
3: вижу.
2: Так это не жена, это дочь.
3: А, это дочь?
2: Да, дочка и смеялась, и прикрывала лицо руками. И даже пыталась шутливо пнуть папу. Но весельчаку и горе было мало. Мужчина от души потешался и, похоже, был полностью доволен своим выбором пляжной одежды. Вот так вот.
3: Это как эти, как Флинстоуны они выглядят.
2: Да, я могу сказать, что мы отцы, понимаете, мы еще могем.
3: Могим и
2: И мы вот так вот вас еще подождите, наше продолжение, можем нормально потроллить в этом случае. Ну, там вроде бы все посмеялись, а ему написали тут в интернете, говорит, слушай, чел, у тебя леопардовый принт сзади смотрится достаточно неплохо.
3: Ага, все-таки шикарно.
2: Ну, я не то чтобы присматриваюсь. Ну ничего,
3: брутально. Я сначала подумал, что он просто голый, потом увидел
2: туда. Нет, это принт леопардовый, это моя боль. У меня все леопардовое везде. Я не понимаю, откуда у них такая любовь ко всему этому.
1: Утка фаст ньюс.
3: Так, ну у меня сладкая новость.
2: Сладкая? Давай.
3: Да,
2: давай.
3: Немец попал в книгу рекордов Гиннесса.
2: За что? Чем попал?
3: Ну, он попал, в общем-то, с одной стороны ртом,
2: с другой стороны
3: тем, что слиплось.
2: А-а-а.
3: В общем, он съел за одну минуту 1273 грамма меда. То есть килограмм 200 граммов.
2: Мед вообще не
3: за одну минуту. Вы просто вдумайтесь, за 60 секунд он получил около 4000 килокалорий и больше килограмма сахара. Это, ну, примерно в 20 раз больше рекомендуемой суточной нормы. Мне кажется, что после такой процедуры у него слипнется вообще все возможное и невозможное.
2: Да, я, конечно, найдут всегда люди, которые разлепят.
3: Одной рукой... Лучше не находить таких людей.
2: Ну, а если ты видишь слипшегося коллегу, который встать не может, ну, бери, разлепливай.
3: Да, я видео этого мужика, смельчака этого, выкладываю к нам в душевный радиочат, посмотрите, да.
2: Это прям видео? Как у него слиплось прям видео?
3: Нет, там видео, как он кушает, слипается потом. Это на видео не попало.
2: Жаль. Можно посмотреть. Я посмотрел бы, конечно. Мед вообще не мой.
4: Если разговор, то по душам. Если радио, то душевное.
5: Hola, soy Helen. Hola, soy Cristina. Y somos Bacara.

0: Реклама. Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
1: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают. До 14%.

0: пару кликов в приложении «Майтехно». Выбирайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

Выбор BLG начинается здесь. Хмаринская 8. Это долгожданное лето на душевном радио.

0: Далее, мы все это видалили с вами. Значит, глядите, это Бодрисимо Шоу.
1: Здравствуйте.
0: Это возможность помочь людям. Погладить против шерсти, если у кого-то есть шерсть.
1: Или по шерсти.
0: Конечно же, это вдохнуть, вкачать, если хотите, веселым импровизационным насосом оптимизм. Если кому-то надо. Мы это все могим.
1: Песню от «Пятых мошенников» помните? Мы насосы, мы насосы.
0: Мы не курим папиросы.
1: Мы не курим папиросы.
0: Да, мы идем вперед и призываем вас. Друзья, welcome to в наши социальные сети. Тут очень здорово, очень хорошая комьюнити, очень классные ребята все. Но в основном, естественно, мы общаемся через наш телеграм. Душевный радиочат мы называемся. И именно там, в течение следующего музыкального часа, вы можете рассказать, где же звучит волна душевного радио. А мы обязательно на легких цыпочках, от цыпочки. Цыпочки, они же могут быть разные. Цыпочки могут быть собственные.
1: Смотря кто идет.
0: Цыпочки могут быть на пляже, да? Ну, в автобусе, в самолете. Ну, это по-разному бывает. Мы на собственных легких цыпочках будем подкрадываться к людям, которые вообще даже не подозревают, что о них уже знают на волне душевного радио.
1: О них знают все.
0: И передавать им там приветы и встраиваться слегка в их жизнь.
1: Все это благодаря вам.
0: Да, душевный радиочат в Телеграме. Здесь вот все это дело у нас. Очень ждем с нетерпением. Ну и в долгу не останемся. Это традиционно.

0: Украине Александр Лукашенко отметил, что к этому моменту белорусские специалисты и руководители министерств посетят Ганну, чтобы внести конкретное предложение по подписанию не только меморандумов, но и контрактов о сотрудничестве предприятий двух стран. Ввод в эксплуатацию белорусской АЭС стал не просто мощным драйвером в развитии отечественной энергетики, но и послужил стартом для строительства электродомов. В Минске в районе улиц Филимонова-Столетова планируют построить 13 электродомов. Их главные отличия – из внешних инженерных коммуникаций к таким зданиям подведены только электричество, водоснабжение и канализация. Благодаря отказу от прокладывания теплосетей и газопроводов, себестоимость возведения таких объектов снижается в среднем на 10%. Единый день депутата пройдет в столице завтра. Обращаться к специалистам можно с 8 утра до 8 вечера. Приемы будут организованы во всех администрациях района Минска. Жители столицы смогут обратиться в любой из них, вне зависимости от места проживания. Предварительная запись также не требуется. Ученые обнаружили самого крупного скорпиона, обитавшего на Земле. Останки хранились в музее больше 150 лет. Сначала их приняли за гигантское ракообразное. Но современные методы исследования помогли установить правду. Новый вид достигал 1 метра в длину, его клешни были более 16 сантиметров. Членистонога обитала около 450 миллионов лет назад. И к новостям компании. Доставка еды просто и выгодно. Более 70 ресторанов со скидками от 50% в Минске на сливки.бай. Порадуйте себя выгодными вкусностями. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Изольные соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки, а также многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5. Это станция метро Первомайская. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 80 копеек, евро 3,23, 10 юаней 4 рубля и 12 копеек, 100 российских 3,83.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта Погода.бай, сегодня в стране переменная облачность, возможные дожди. В Бресте и Гродно плюс 25-27, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 23-25. В Минске сегодня до 24 тепла и без осадков. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио Бодрисимо шоу с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.
2: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.

0: оно же будет здесь. Оно будет. Оно будет. И со всех сторон хороши собой. Это мы не про нас, это мы про музыку и атмосферу. Значит, а у нас сколько времени сейчас?
1: У нас времени вагон. 10 часов 13 минут. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. А мы здесь с одной единственной целью. Делать вам хорошо, весело и не напряжно. Ну и плюс ко всему, приятная неожиданность. Бодрисимо шоу. Это вот люди живут, люди слушают, люди не знают о том, что мы им сейчас наваяем.
1: И совершенно не ожидают нашего привета.
0: Да. Иван Марченко написал в Гомеле по адресу 8-я Иногородняя. Я бы хотел бы на такой улице Иногородней жить.
1: 8-я аж.
0: 8-я аж Иногородняя. Ты где? Ты что, понаехали, да? Поэтому все, кто понаехали, обычно живут на Иногородних улицах. 16-А. А, так тут еще и 16-А.
1: Слушайте, 8-я есть, то есть 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я. 8-я Иногородняя.
0: 8-я Иногородняя, 16-А. Магазин продуктов «Дворик». У девчонок там всегда в магазине играет волна душевного радио. Привет им. Класс. Хороших выручек, благодарных клиентов. Девочки из магазина продуктов «Дворик», 8-я Иногородняя, 16-А, звучит просто. Слушай, как не, песня, как деле. Новый хит.
1: Душевное
0: не
1: радио.
0: Лето.
1: Душевное вот. Радио там и должно играть,
0: да.
1: Мне кажется.
0: Ребят, вам, точнее, девочки, вам огромный привет.
1: «Дворик».
0: И я всегда восхищался вот людьми. В первую очередь я восхищался всегда бухгалтерами, потому что это какую надо иметь нервную систему, чтобы не повестись на те сейфы, где лежат вот это вот все. Да?
1: Еда или деньги?
0: Нет, я, ну, бухгалтеров деньги.
1: А, бухгалтер.
0: А вот вторыми по силе воли, силе духа я восхищаюсь девочками, которые остаются девочками среди сыров.
1: Колбас.
0: Колбас. Среди вот этих вот восхитительных напитков, из-за которых можно потерять естественный цвет лица, да?
1: Слушай,
0: а они нет, они все равно девочки, они все равно клево.
1: А тебе вот нравится больше сладкое или,
0: полусладкое.
1: Или колбасное?
0: Колбасное, ну, либо...
1: Ты
0: ну,
1: пошел бы в колбасный цех или в зефирный?
0: Да меня бы куда бы взяли, я бы там везде бы. Потому что пожрать я, да. Пока зуба нет, делаю перерыв, а потом да. Ну и традиционно приветствуем новых людей, новых друзей нашего телеграма. Серега, Алена и Елена, которая с розочкой.
1: Привет, Елена.
0: Елена, которая с розочкой. С цветочком. Окей. Итак, вот таким же образом мы двигаемся далее. У нас очень хорошие люди в телеграме. Душевный радиочат называемся.
1: Присоединяйтесь и вы.
2: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор – государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые.

0: «Память в камне». Крупная компания. Гарантии, как гранит. «Память в камне». .бай.
1: Душевное радио. Классика хитов.

0: Знаете ли вы, что делает завтрак просто идеальным?
1: Что бы это могло быть?
0: Вот если бы меня спросили, я бы сказал. Жена в неглиже. Но тут нет.
1: Кроме жены в неглиже.
0: Глазунья под любимые хиты. Друзья, коллаборация, которую вы не ожидали. Да мы сами не ожидали, что так получится. Кобринские яйца выходят в упаковке душевного радио. Нашли в магазине. Фотографируем. Присылаем фотографии в наш телеграм-чат.
1: С хэштегом. Хэштег, да.
0: С хэштегом «Душевные яйца» у вас есть возможность выиграть фирменную термокружку от душевного радио. Делимся теплом. Делимся душевными яйцами. Ждем также ваши отметки в Инстаграм. Участвуют торговые сети «Корона Грин Юнистор 7 Пятниц XXL» «Европа Соседи Простор». Ну и в данный момент
1: прекрасно,
0: мы...
1: Прекрасно, замечательно.
0: Да, в этот момент, точнее, в этом музыкальном часе мы с удовольствием ожидаем приятную неожиданность. Если куда-то надо ворваться, мы ворвемся. Но Кинг Александр... Слушай, ну ты что, вроде заболел, я слышал, да?
1: Я остался поломал ребра.
0: Да, замечательное радио. Зовите, кто с Пинска... Но мы в Пинске-то не звучим на FM. Мы так достаем Пинского при помощи интернета.
1: Приятно, что в интернете слушают.
0: Я слушаю
1: равно.
0: Из Ташкента, на поправку идете. Да, у нас очень классная комьюнити. Ребят, душевное радио звучит много где. Самое главное, что нужно сделать? Приклеить ушко. Приклеили ушко, услышали, где звучит, отбивка душевного пролетела, вы тут же к нам нарисовали в Телеграм. Душевное радиочат, и мы там, знаете, и по полочкам походим, и по полочкам разложим, и в бочонок заглянем.
1: Отдельный заглянем. Привет Гомелю, который всегда на связи, написала Лена.
0: Да, Гомель — это вообще любимчики, тут ничего не попишешь. У нас время еще есть, у вас тоже, пишите, будем рады.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Светофор.
4: Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор.
5: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: слушайте, наслушались хорошей музыки, зарядились аки натянутые пружины для того, чтобы стрелой, направленной в цель своего собственного благополучия, рвануть по этому вторнику и не оставить соседям вообще никаких шансов.
1: Не, на самом деле вторник всегда сложный день.
0: Ну, чем он такой сложный?
1: Не, ну я говорю, он всегда самый непонятный день на неделе.
0: Ну, ты вот это говоришь каждый вторник.
1: Да,
0: аргументы я... какие?
1: Так а ты не чувствуешь ничего вообще?
0: Вообще ничего не чувствую.
1: Совершенно? Я вообще бесчувственный, нечувствительный ко вторникам человек.
0: Да, как к остальным.
1: Не, посмотришь, среда будет гораздо лучше.
0: Ну, может быть,
1: я
0: уверен. Итак, ребята, всем, значит, добра, громадного бобра, но если вдруг. Что там еще? Может быть, неожиданных находок каких-то, неожиданных знакомств. А, в любом случае, даже если подвяли крылья за спиной, просушивайте их на солнце и все равно поднимайте вверх. Для того, чтобы рвать когти.
1: Ну и помните, что сегодня, да, сегодня прислушивайтесь к мнению окружающих, как гороскоп сегодня советовал. И делайте правильные выводы.
0: Ну, может быть,
1: в большинстве случаев.
0: Итак, ребята, всем всего обняли, как смогли. Руками тут, ногами пригребли, как это говорить, подняли, покружили, поставили на место. Всегда ваше Бодритима шоу. До встречи завтра.
2: Они большие, они блестящие,
3: почти лысые,
2: они здесь, Антон Жданов и Дмитрий Занкович. Под

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Здравствуйте. Одна из ключевых задач Комитета госконтроля – проверка выполнения поручений президента, сообщил председатель КГК Василий Герасимов во время совместного заседания палат белорусского парламента, передает Белта. Наша общая цель – добиться своевременного и качественного выполнения поставленных главой государства задач. Каждый исполнитель должен чувствовать личную ответственность за результат перед президентом, подчеркнул Василий Герасимов. При этом глава КГК отметил улучшение исполнительской дисциплины при выполнении поручений белорусского лидера. Белорусский опыт по механизации сельского хозяйства Зимбабве будет полезен и в Гане. Об этом накануне заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов, передает Белта. По его словам, в результате сотрудничества с белорусской стороной по развитию агропромышленного комплекса зимбабвийской стороне удалось выйти практически на полное обеспечение собственной продовольственной безопасности. Глава Минсельхозпрода полагает, что подобный опыт окажется полезным и в Гане. Около 400 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за сутки, об этом сообщили Белта в МВД. Зафиксировано 32 преступления, совершенных с использованием информационных

0: на любой вкус в нашей афише. И к новостям компании. 13 июня в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет реконструкция боя афганской войны и показательный заезд БМП. Вас ждет настоящая развлекательная программа и катание на танке. Билеты на сайте «Линии Сталина». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 80 копеек, евро 3,23, 10 юаней 4 рубля и 12 копеек, 100 российских 3,83.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране будет переменная облачность, возможные дожди. В Бресте и Гродно плюс 25-27, в Витебске, Гумеле и Могилеве 23-25 тепла. В Минске сегодня до 24 с плюсом и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Комитет госконтроля в прошлом году выявил около 160 коррупционных преступлений, сообщил председатель КГК Василий Герасимов во время совместного заседания палат белорусского парламента, передает Билта. Василий Герасимов проинформировал парламентариев о работе ведомства по противодействию коррупции и недопущению необоснованного посредничества. Также председатель КГК озвучил ряд резонансных примеров. Более 1000 грузовых и легковых авто ожидают на границе въезда в Литву и Польшу. Об этом Билта сообщили в Госпогранкомитете. Перед литовскими пунктами Мединка и Шельчининка фиксируется 240 большегрузов. На границе с Польшей 530 грузовиков скопилось в очереди на выезд из Беларуси. Самый загруженный маршрут проходит через погранпереход Кукурыки. Въезда в Польшу перед всеми сопредельными погранпереходами ожидают 235 легковушек. Белорусская ассоциация развития электротранспорта запустила сервис «Одно окно», передают Билта. Граждане смогут обращаться

0: и других артистов. В этот день знакомые с детства мелодии порадуют гостей фестиваля ярким созвучием народных традиций и современности. Особым подарком станет появление на сцене специального гостя фестиваля, имя которого пока держат в секрете. А в 9 вечера зрителей ждет концерт-дискотека «Танцплощадка с душевным радио». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 80 копеек, евро 3,23, 10 юаней 4 рубля и 12 копеек, 100 российских 3,83.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, возможные дожди. В Бресте и Гродно плюс 25-27, в Витебске, Гомеле и Могилеве 23-25, в Минске до 24 с плюсом. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.
1: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Оксидат торфа. Урожая много. Не бывает.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.
1: Доброго дня.

0: Реклама.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
2: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
3: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
4: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
5: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Биомедпрепараты.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Недушный день.
8: Лето разблокировано окончательно. Все, назад дороги точно нет. Надеюсь, холода нас не будут возвращать обычно, как это происходит, что все уже пойдет только на потепление, солнечные деньки будут радовать. Ну и пионы расцвели, воздух стал еще слаще, хотя, казалось бы, куда уж там, но ароматы, вот все вместе, и акации, и где-то еще сирень даже цветет, где-то жасмин уже расцвел, все это вместе так создает, ну, очаровательную базу для счастья. Согласны? Ну, согласны, конечно. Попробуйте, как вокруг пахнет, вы ощутите этот вкус, ну и когда так чудесно все вокруг, ну, погрустить не получается. Да? То-то же. Но если вдруг неприятное внутри урчит и беспокоит, это точно не злость, это голод. Потому что обеденный перерыв наступил во всей стране. Приятного аппетита всем, кто только приоткрыл собачку или собирается, вот даже в мыслях своих видит этот путь до микроволновочки. Надеюсь, что наскоро приготовленное утром вдохновит каждого и каждую. Но к созданию настроения так легкомысленно подходить нельзя. Будем выстраивать его постепенно. Торопиться нам некуда. Начнем с того, что откроем пошире окна, а то ведь душно. Да, ну и запустим приветливый челлендж в телеграм-чате душевного радио. Это значит, что уже можно в телеграм-чат родины присылать приветы и поздравлять тех, у кого сегодня, 9 июня, праздник. Пишите, жду ваши сообщения, и скоро их услышит вся страна.
9: Душевное радио. Слушай свое.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: День рабочий, мы еще немножко нет, но это и нормально. Лето за окном, ну, это очень весело рассказывать детям о взрослой жизни. И начать можно хотя бы с того, что взрослые практически все лето работают. За исключением выходных, каких-то свободных дней, отпускных, которых тоже на лето не всегда хватает. Лето больше, чем размер нашего отпуска. Ну вот и моя дочка так искренне удивилась и спросила, зачем? Зачем взрослые работают летом? А действительно. Ну, дело в том, что кто у нас начальники? У нас работодатели, а не просто зарплатодатели. Поэтому пускай дети не спешат взрослеть. Ну, а мы постараемся работать по-летнему, в летнем режиме, с мыслями о пикниках, об отдыхе, о реке, о свободе. Поэтому, наверное, дни летние такие светлые, чтобы мы все с вами успели, когда можем уже выключить компьютеры, закрыть свои цеха, закрыть вообще машины, которые водим, и пойти, наконец-то, заняться чем-то другим, летним, приятным. Но помогает своим коллегам Мария, Олечка и Наташа. В общем, они в трио работают, девчонки, где-то там друг друга заменяют и превращают скучные рабочие будни в повод улыбнуться. Об этом написали в ТГ-чате душевного радио. Хорошего дня Олечке и Наташе желает Мария. Без вас вообще не знает, что бы делала на этой работе. Но и, девчонки, чтобы было веселее, нужно... Понятно, приветиками обменялись, на обеденный перерыв сходили. С него, если можно уже, не возвращайтесь, чему вас на душевном радио научат. Ну или возвращайтесь с охапкой цветов полевых, с мороженым. Можно какой-нибудь себе шарик улыбающийся прикупить и в офисе так поставить, чтобы он создавал настроение. Ну а можно пойти в магазин и случайно увидеть на полке, где продаются яйца. Да, яйца душевные. Это коллаборация, которую вы, конечно же, не ждали. Кобринские яйца теперь выходят в упаковке душевного радио. Если вдруг нашли в магазине, сразу фотографируйте, присылайте это фото в наш телеграм-чат с хэштегом «душевные яйца», но можно еще и в инстаграм отметочку. Мы обязательно репостим вашу историю. Ну и тогда у вас будет возможность выиграть фирменную термокружку душевного радио. Мы с удовольствием делимся теплом. И вы делитесь им в сообщениях, которые отправляете в телеграм-чат радийный. Можно прямо сейчас этим заняться.
0: Привет в обед на душевном радио. As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвэб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
2: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают. До 14%.

0: MyTechno. Выбирайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская, 8.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Сергей Пенкин с юбилейным концертом «65». 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор – государственное учреждение «Дворец Республики». Управление делами президента Республики Беларусь.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: «Привет в обед» на душевном радио.
3: С Ольгой Шебека.
4: Меня хлебом не корми, а хлебом покорми. Те, кто смотрит трансляцию в телеграм-чате или на сайте душевного радио, видят, что у меня сейчас в руках. Ну, обожаю, когда у коллег хорошее настроение, щедрое. Вот только что принесли мне тепленькую булочку, позаботились. А почему? Да потому что обычно все самое вкусное заканчивается, пока я здесь в эфире, двери закрыты, я не вижу, что там у них происходит. Но вот именно так настроение хорошее, и передается оно заразно. Это к голодным ведущим пусть лежит через желудок, а ведь можно еще зарядиться комплиментом. Приветом тоже можно. Или какой-то экстраординарной утренней активностью. И активность по утрам сама по себе экстраординарна, понимаю. Но вот Кирилл написал в Инстаграм, что надо срочно передать привет Андрею и Никите, с которыми они сегодня бегали утром. 10 километров пробежали люди. Ну, Кирилл, давайте вы просто пообещаете вот так вот в эфире душевного радио, хотя бы своим сообщением подтвердите обещание, что теперь, чтобы не слиться с этой темой, очень легко это сделать, если вдруг будет погода какая-то пасмурная. Я так понимаю, вы решили со вторника начать вести здоровый образ жизни, ну, хотя бы такую активность добавить, что очень похвально, да, вот мы все вами гордимся, но очень легко с этой темы немножечко съехать, если вдруг погода будет не такая, или вечером поели плотно, утром встать, ну, нелегко. Вы давайте обещание вот так вот в эфире душевного радио, и тогда уже как-то, знаете, при таком количестве людей, которые услышали эти слова, ну, уже будет неловко так вот сойти с этой темы. Слово дали, слово надо держать. Поэтому мы вам желаем удачи вашему трио новых маршрутов, хороших, солнечных, легких пробуждений, чтобы ничто вам не помешало своей цели достигнуть. Хотя, когда обычно начинаешь думать, вот пора что-то менять, все, сейчас буду хорошо, вот правильно, сбалансированно питаться, начну наконец-то вести вот этот учет, возможно, белков, жиров, углеводов, или начну наконец-то заниматься зарядкой по утрам уже. Сколько можно сохранять разные рилсики, нужно уже начать их делать. Там сколько китайских разных методик, азиатских и вообще. Или на шпагат хочу сесть. И вот определенный этот момент, я не знаю, почему у Вселенной так происходит, как это случается, но столько соблазнов начинается. Либо пошли какие-то праздники, масленицы, какие-то блины, какие-то шашлыки, то потом Новый год, то какие-то дни рождения у близких людей, и ну, невозможно проигнорировать застолье. И вечно что-то нам мешает пойти на путь спортивный. А может, это просто не наш путь.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Где бы ни находились, приветы на душевном радио всегда вас догонят. Интернет ловит благо по всей планете, поэтому подключайтесь к нашей волне. Через сайт можно слушать, через телеграм-чат. Просто ловите волну на приемнике, как вам больше нравится. Потому что сейчас кому-то из вас, далеко живущие, достанется привет. В Ташкент Павлу Саматову привет от Александра летит. Туда, где много вкусного плова, если вдруг, Павел, у вас что-то там есть такое интересное, присылайте. По ссылочке мы любим вкусные. Здоровья вам желает Александр и благодарит за поддержку. Как вы там его поддержали, интересно. Ну, а вас он поддержал приветом. Ну, хорошим настроением, правда? Он вам отправляет его. А что у нас пишет Евгений? Евгений пишет, что сегодня у Евгения Зубарева день рождения и просит его поздравить. Сам берет свое счастье в руки человек. И да, да, и будет праздновать. Вот, во-первых, компания душевная у вас уже есть. Весь телеграм-чат присоединяется ко мне, к поздравлениям. Ставим лайки Евгению Зубареву. Я думаю, человеку будет очень приятно. С праздником, Евгений! Ну, а Александр пишет, что сегодня день рождения у его кума Сергея Казаченко из Гомеля. И счастья, и здоровья, и благополучия, и хорошего настроения, и погоды хорошей всегда. Той самой, которая, да, главнее всего погода в доме. Да, мы это прекрасно знаем, понимаем. Пусть у вас каждый день будет повод для того, чтобы улыбнуться. Потому что для счастья вообще-то всегда очень разное надо, да? Иногда выспаться, иногда что-то вкусное съесть, иногда побыть в тишине, иногда наоборот, ощутить себя в центре толпы, в центре семьи, в центре компании, друзей. Вот где хочется, главное, находитесь там, где вам будет приятно. С днем рождения! Ну и Сергея, Евгении, всех, у кого сегодня, 9 июня, праздник. Но вообще все эти родственные связи, такая интересная история. Например, давайте проверим, знаете ли вы, как называют, знаете кого? Брата супруги. Как называют брата супруги? Вот внутренне ответьте. Деверь, я вам говорю, да? Еще вот это очень нравится. Как нужно обращаться к брату жены? Шурин, оказывается, тоже. Я очень путаюсь во всех этих названиях. Или вот сноха. Кто такая сноха? Это жена по отношению к родителям мужа. Ну, а запутаться в этих родственных связях не мудрено, но у нас в телеграм-чате все максимально прозрачно и понятно. Если вы еще ни разу к нам не присоединялись, ну, конечно, не присоединялись, если вы уже присоединились, все, вы уже как липучки бы уже были с нами, никуда бы нас не убежали. В общем, если вы ни разу еще не писали в телеграм-чат Душевного радио, просто находите нас, Душевное радио, с тремя красными, такими алыми сердечками. Это мое, Дашина, ну и одно на двоих Антона с Девой. Да, добавляйтесь, подтверждайте, что вы не робот, и пишите, и фотографии присылайте. Давайте будем общаться. Привет, и, кстати, жду еще, потому что в следующем часе продолжим ими делиться. И в следующем часе всем приветам, которые поучаствовали в создании настроения, да, очень, может быть, даже вашим, подарим фильтр кувшин «Леон» от «Аквафор».
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко высказался о внедрении высоких технологий в работу судов. Об этом президент заявил на встрече с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым, передает Белта. Вы очень серьезно работаете над компьютеризацией и внедрением всего нового и высоких технологий в работу судов, в том числе, сказал глава государства. А также подчеркнул, что поддерживает это. Мы готовы учиться и перенимать ваш опыт, заявил Александр Лукашенко. Ввод в эксплуатацию белорусской АЭС стал не просто мощным драйвером в развитии отечественной энергетики, но и послужил стартом для строительства электродомов. В Минске в районе улиц Филимонова Столетова планируют построить 13 электродомов. Их главное отличие – из внешних инженерных коммуникаций к таким зданиям подведены только электричество, водоснабжение и канализация. Благодаря отказу от прокладывания теплосетей и газопроводов, себестоимость возведения таких объектов снижается в среднем на 10%. В Беларуси подвели итоги ЕЦЭ. По русскому языку экзамен сдавали больше 48 тысяч участников. Средний балл составил 66. Количество участников, набравших максимальный балл, достигло 1300. Белорусский язык сдавали 10 тысяч ребят. Средний балл 64, а количество 100-бальников 125. Мошенники придумали новую схему обмана. Они звонят абитуриентам или их родителям от имени бухгалтерии вузов, сообщают, что место на платном отделении почти закреплено и требуется срочная предоплата. Присылают счет, QR-код или ссылку. А при сомнениях жертвы угрожают передать место другому. Будьте бдительны. И к новостям компании. Пляжи Вьетнама ждут. Нечанка Камрань из Минска три раза в неделю. Спрашивайте в турагентствах города и по телефону А1-113-41-41. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 80 копеек. Евро 3,23. 10 юаней 4 рубля и 12 копеек. 100 российских 3,83.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно.

0: готово. Каталог онлайнер. Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.
2: Душевное радио.

0: Недушный день.
1: Мастер боя, мистер Филин пели. Ну, хорошо, что мы непрозрачные, как удачно, да, оболочка не такая нежная, как бы мы, как мембранки, да, как тополиные пушинки от любого колебания сотрясались бы. Хорошо, конечно, все чувствовать, но здорово еще и так анализировать, нужна ли мне эта эмоция, например. Так что, если вдруг кто-то вам во вторник говорит что-то неприятное, как посмел, делаем громче душевное радио. Здесь точно все приятно, все для вас, все душевно, все ради настроения. Ну а в этом часе мы сами это настроение себе и создаем. А вот просто берем и рисуем. Рисуем, пишем, набираем слова, набираем пожелания, набираем поздравления. Все это в телеграм-чат или в инстаграм, вообще в любую соцсеть душевного радио отправляйте. И ваше приветливое такое доброе сообщение, ну или наоборот, какое-нибудь претензионное. Ну а что ж мы так только в добрую сторону. Эмоции все хороши, поэтому пишите, что сейчас внутри вас происходит, внутри коллектива. Может быть, у вас какие-то есть достижения. Мы тоже об этом поговорим в прямом эфире. Пишите, пишите, но и в конце часа автору любого сообщения, кому-то из вас, да, будет подарок от душевного радио — фильтр кувшин Леон от Аквафор. Жду сообщения.
0: Душевное радио. Душевное радио. Хочется слушать.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
2: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.
5: Всем привет! С вами дуэт Лера Бернатович
6: и Артем Скороль.
5: Слушайте наши лучшие песни на волнах Душевного радио.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: По-моему, каждый сезон будто очередную грань в нас открывает или окошко. Например, зима такая холодная, хочется уюта, хочется тепла, вот этих санок, веселья на свежем воздухе. Уже весной вот влюбляться бы, правда, гулять бы побольше, наслаждаться жизнью. Летом все еще больше превращается в сказку солнечную, а осенью тоже время шарлотки, каких-нибудь вкусных тыквенных десертов. Ну все, в общем, на сладенькое потянуло. Поэтому мы, ну, чтобы к зиме быть в отличной, в идеальной форме шара. Ну, а каждый день тоже буквально как будто новую грань в нас открывает окошко. Вот в понедельник закрывает окошко с работоспособностью, открывает с нежеланием делать все. Вторник уже чуть более дружелюбную сторону личности подсвечивает. Работу над собой, над ошибками провели. Среда, она как идеальный день, равно удалена от надежд, разочарований. В четверг можно и классно выглядеть, можно сиять. В пятницу настроение вообще отправится на баллы, если читать, то меню. И это все мы. Это все мы в разных гранях своего настроения, своего самочувствия, своего характера. Вот поэтому так по-разному и проходят дни. Нет ничего удивительного в том, что сегодня, во вторник, мы проснулись наконец-то. И наконец-то у нас много сообщений приветливых от вас поступает во все соцсети Душевного радио, чему я очень-очень рада. Одноклассника Александра Бондаровича с днем рождения поздравляет Анна, ну и все одноклассники присоединяются. Желает вам здоровья, чудесных отношений дома на работе. Пусть каждый день приносит что-то новое, яркое, позитивное, чтобы жизнь вам была легко, приятно. Хотят ваши одноклассники, ну и пишет. Что-то давно мы не виделись, Анна тогда говорит. Пора встречаться. Но, слушайте, я, по-моему, только что придумала новую игру для тех, кому за. Всем нам подходит. Итак, участники по очереди вытаскивают карточки с видами досуга. И за 10 секунд придумывают отмазку, почему не смогут прийти. Кто не смог, тот выбыл. Мы с вами не будем выбывать очень долго. Много раундов и кругов, потом можно время сокращать до 5 секунд. Вот почему не встречаемся мы с теми, кто нам приятен, кто нам интересен. Почему вечно даже для близких друзей какие-то отмазки придумываются. Давайте мы просто пожелаем Александру Бондаровичу, чтобы у него отмазки наконец-то закончились, и у всех одноклассников в этом мире все наконец-то люди, которые давно жаждали встречи, наконец-то друг друга увидели, ну и не разочаровались в увиденном. Да, по-моему, тоже хорошо. А так, Кирилл солнечного вторника, веселого, желает СТО «Крафтехно». Не хватает солнышка коллективу. Он уже устал, Кирилл, быть тем самым энергичным и солнечным генератором. Да? Хорошо, что есть душевное радио, пишет. За душевным радио настроение танцевальное. Но в любом случае можно выйти потанцевать под дождем. Лето же, дождь теплый, правда? И, кстати, это желание может быть у кого-то в летнем списке того, что обязательно нужно сделать, как мы тут составляли, были в эфире, надо обязательно планировать вот эти самые хорошие эмоции, чтобы потом к концу августа случайно не обнаружить, что а лето-то прошло, а под дождем так и не танцевали. Но давайте это сделаем сейчас. Я думаю, что вы оцените следующую композицию.
0: Душевное радио. Классика хитов.

0: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне. .бай.
1: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

0: Надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: Душевный фестиваль возвращается. 2 дня, 3 концерта. Звездный шансон, душа народная. Танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября. Минск. Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Куда бы сейчас ни направлялись, большой вам привет передает душевное радио. И вы сами в телеграм-чате неплохо справляетесь этой задачей. Делитесь настроением и поздравлениями с людьми, ну, близкими, да? Не буду говорить другое слово. Тамара передает привет Александру, который на даче перекладывает плитку на крыльце в СТ «Локомотив». Пусть работа спорится, хорошее настроение не портится. Ну, видимо, Александр взял тренд такой со столицы. У нас же тут каждый год плитку перекладывают, возможно. И вы тоже вдохновились и решили сделать СТ «Локомотив», ну, еще красивее. Ну, либо просто вы приобрели домик, я предполагаю, и вот сразу классическую фразу обронила хозяйка: кто он тут так положил? Все нужно переделывать с нуля. Поэтому насколько нужна эта работа, конечно, оценивайте сами. Но если день не жаркий, а у нас сейчас с вами не душный день на душевном радио, то, правда, работа пройдет легко. Я очень сочувствую всем, кто сейчас в жаре трудится, а температура будет расти изо дня в день, лето впереди, поэтому, не знаю, запасаемся водичкой. Ну, как раз-таки кувшин, фильтр кувшин Леон, это Аквафор, в помощь. В этом часе мы определим, кому он достанется, как одному из авторов сообщений на душевном радио. Вот в телеграм-чате пишите, и, возможно, вы выиграете такой презент. И лето вам будет совершенно таким, знаете, незасушливым казаться, но будет увлажненным, будет, да, ароматным, но премиум-класса, потому что Аквафор — это питьевая вода премиум-класса. Но теперь вы знаете. Так, что вы пишете дальше? Хорошего дня желает дочери Вероники, да, Ирина Криволь. Пусть солнышко тебе улыбается, Вероника, и все у тебя получается. Ну, после таких слов, буквально над Вероникой все облака, если и были, то куда-то растворились, и вы идете, и этот солнечный луч на вас вот так светит. Кстати, многое тут тоже зависит от нашего восприятия, и, возможно, и это сообщение, и сообщение просто, которое вы услышали, как раз в нужный момент к вам прилетит, и мы наконец-то почувствуем, что наше внутреннее состояние очень сильно влияет на окружающее нас и происходящее с нами. Просто, возможно, эти матрицы сложатся, но так сегодня прекрасно, как вы даже подумать себе не могли. Пускай это возможность Вселенной доказать нам, что вот что-то такое существует, какие-то там сценарии интересные пишутся, пускай сегодня у всех будет возможность в этом убедиться, что все получается. Давайте мы в это поверим.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: С Ольгой Шебека.
2: Как удачно сейчас технологии подбрасывают воспоминания. Подборочки фото в телефоне всплывают в нужный момент, и он сразу становится сентиментальным. Вот что мы делали 5 и больше лет назад в этот день, всегда почему-то воспоминания, мысли вызывают какую-то ностальгию. Как же здорово было, какие были молоды, как, ну, моложе, чем в эту минуту, уже мы и сейчас тоже не будем. Предлагаю так вот бережно относиться ко времени в целом. Фотографироваться обязательно. Ну, раз в неделю точно, чтобы как-то потом пересматривать и наслаждаться своим видом. В какой бы форме сейчас ни были, все равно моложе и красивее вряд ли уже будем. Но добирать дефициты нужно во всех сферах. Вот, например, работает Татьяна на станции скорой помощи в Пинске. И захотелось ей, коллегам и себе тоже сделать день чуточку приятнее. Передает привет коллегам, надеется на легкий рабочий вторник. Но сейчас в сотый раз, наверное, поедете кому-то мерить давление, потом уговаривать поехать в больницу, тоже это никто не отменял. Ну, все так надеются почему-то на скорую помощь, ну, а лучше, конечно, надеялись в первую очередь на себя. Но, наверное, только на скорую помощь врачи не особо рассчитывают, потому что могут приехать их одногруппники. Ну, а так хотелось бы, конечно, больше уважения к специалистам, честное слово. За психологической помощью пускай бы в другое место. Правильно все обращались? Верно. Ну, а у нас с вами время приветов уже подходит к концу. Спасибо всем, кто нашел минутку и написал в соцсети Душевного радио, передал привет себе, своим коллегам, близким, коллективам. Завтра, конечно, продолжим делиться приветами с 12 до 2. Ну, а сейчас пора определить, кому достанется фильтр-кувшин «Леон» от «Аквафор». Я запускаю рандомайзер, что же он мне, мой волшебный, подскажет. Итак, сегодня победителем становится человек, которого зовут Евгений. Мы Евгения поздравляем. У него как раз-таки сегодня день рождения. Поздравляли его в эфире. Ну и вам, Евгений, отправляется фильтр для воды «Аквафор». Леон, фильтр-кувшин. Ну, а все фильтры для воды Аквафор, верные помощники и дома, и в офисе, и в дороге. Аквафор предлагает фильтр-кувшины и фильтр-бутылки, нынче очень модные, и системы под раковины, и умягчители воды. Аквафор – питьевая вода премиум-класса. Пускай сегодня тоже день у нас будет такого класса, уровня премиум, а может, еще повыше. Будем создавать друг другу настроение в следующем часе.
1: Если диета, то с понедельника. Если радио, то душевное.
0: Душевное радио.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президент встретился с председателем Верховного суда России Игорем Красновым. Во время общения Александр Лукашенко высказался о глубокой реформе Верховного суда и личных качествах его нынешнего председателя Андрея Шведа. Как передает Билд, глава государства напомнил, что по его инициативе руководители судей Верховного суда утверждаются Белорусское народное собрание. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать весьма надежным для белорусского народа человеком, преданному тому делу, которому он служит. Александр Лукашенко отметил, что всегда поддерживает работу Верховного суда, и в том числе видно по создаваемым для этого ведомства условиям работы. В МЧС сообщили, что происходит возле дома в Витебске, где накануне из-за сильного дождя произошло обрушение грунта. Жильцов многоэтажки временно отселили. Образовавшийся котлован засыпают минерализованным грунтом и песком. Кроме того, устанавливают железобетонные плиты для дальнейшего вбивания специальных шпунтов. Обследован подвал дома на наличие повреждений фундамента. Их не обнаружено. В столичном метро рассказали, смогут ли школьники ездить бесплатно летом. По правилам в Беларуси в течение всего учебного года и по 30 июня проезд для школьников в городском и пригородном транспорте бесплатный. В столице школьники, учащиеся учреждений специального образования, могут ездить в общественном транспорте и в метро бесплатно круглый год. Нужна карта учащегося, ученический билет, а если их нет, справка об обучении в соответствующих учреждениях образования. В Евросоюзе вводят новые обязательные системы в автомобилях. 7 июля все новые авто, продаваемые в странах ЕС, должны будут оснащаться системой контроля внимания водителя. Речь о технологии, которая отслеживает поведение человека за рулем и пытается определить, насколько внимательно он следит за дорогой. Камера направлена прямо на лицо водителя. Она анализирует движение глаз, частоту моргания, зевания и положение головы. Если человек слишком долго смотрит вниз или отвлекается в сторону, автомобиль подает звуковой сигнал. Чаще всего камеры размещают на рулевой колонке или возле зеркала заднего вида. К новостям компании «Пляжи Вьетнама ждут». Нячанка и Камрани из Минска три раза в неделю. Спрашивайте в турагентствах города и по телефону А1-100.

0: Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.
1: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией? Подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
4: Доброго дня!

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Как же я мечтаю о белоснежном автомобиле.
2: А мне бы черный, под новенькое платье.
3: Хватит мечтать, пора действовать. Евроопт разыгрывает 2 автомобиля, квартиру в Минске, большие деньги и еще 10 тысяч призов. Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+ от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу» Тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
4: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
5: Светофор. Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Недушный день.
8: Бодрость любой ценой надо? Ну, кто ж такого отказывается? Но если любой ценой, то это к ведерку кофе от наших же душевных методов. Ручки не трясутся, мы бодрость раскрываем в себе и в вас, в каждом человеке постепенно, как бутон. Бережно даже, я бы сказала, не торопим ее. Ну, а потом долго наслаждаемся. Ну, кстати, о бутонах сейчас. Время цветения пионов началось. Не знаю, почему мне так нравятся эти цветы, но в них столько оттенков, в них столько аромата. И пионы, оказывается, нужно ставить в слегка теплую водичку. Я-то думала, почему они быстро вянут? Потому что мы в ледяную, правильно, как в холодильнике продукты храним. Оказывается, все цветы любят слегка теплую воду, где-то 22 градуса, чтобы она была. И желательно, чтобы она была отфильтрованной, водопроводной. Вода, она с хлором и с добавками, которые сокращают цветам жизнь. Что уже говорить о нас? Нужно в лето вообще любимая пора, когда можно и дождевой водичкой умыться, и в речке искупаться. И очень скоро мы наконец-то откроем купальный, такой плавательный сезон. Может быть, вы уже его открыли, может, вы уже после баньки, да, окунались в какую-нибудь воду. Расскажите в телеграм-чате. Мы постараемся уловить плеск волн, тоже освежиться вместе с вами. Ну а в этом часе мы освежимся и взбодримся с помощью очень гуманных музыкальных методов. Музыкальный квиз будет на душевном радио, будем угадывать песни. Ну а пока давайте узнаем, что такое любовь.

0: Недушный день.
1: Чем занимаются ведущие между эфирами? Смотрят в окно. Да, у меня здесь такое интересное место, и мне видно и взрослых, и детей, и я понимаю, что мы выглядим ровно настолько, насколько можем себе в эмоциональном плане сейчас позволить. Вот, например, если повезло, и вы человек такой, умеете справляться со своим настроением, с собой, но это правда уникально. Если можете переключить так вот по щелчку тумблер настроения, когда понадобится взять себя в руки и без неловкости что-то говорить, улыбаться или наоборот взять и погрустить, ну или даже выглядеть ярко, нарядно. Для этого тоже должно быть подходящее настроение. И вот оно, лето. 9 июня уже. Где короткие юбочки? Где каблуки? Где блузы? Сама тоже. Где? Сама себе говорю. Ну ладно. По крайней мере, я сегодня уже в юбке, то есть к лету мы готовы. На это все, на яркость, на такую нарядность, то есть туда слово такое, нарядность, но даже на все это нужна определенная смелость. И девушки, и парни. Но почему мы добровольно, прошу заметить, добровольно выбираем быть в тени? Выбираем что-то удобное, что-то практичное, прячем за этим свою красоту. Вот чего мы боимся? Почему мы боимся кого-то задеть масштабом? Где наши шляпы? Да, где наши, как-нибудь, пончо? Вот сегодня обратила внимание, как собиралась на прогулку моя дочь. Она вот точно никого не боится задеть своим масштабом. Она выглядит максимально потрясающе. Все бальные платья у нас выходят на прогулку вместе с ней на улицу. Образ меняется много раз на день. Ну а мы взрослые, мы же можем научиться этому у детей. Это не глупо. Это, наоборот, речь о том, чтобы, когда мы ищем наряд поскромнее, мы хотим не выделяться, правильно? Ну а где же прячется наша природная привлекательность? В жизни не так много способов получить удовольствие. А в правильном наряде хочется расправить плечи, быть роскошными людьми, ни перед кем, ни за что не извиняться. Очень хочу, чтобы сегодня мы нашли в своем гардеробе что-то такое, что максимально бы отражало наше настроение. Отличное, чудесное. То есть начинаем с настроения. Надеюсь, сегодня, в этот обеденный перерыв, мы с вами что-то для хорошего настроения сделали. Какие-то настроечки подкрутили, что-то отремонтировали. Но сейчас уже дело за вами. Услышимся завтра в 12:00. Пока-пока.
0: Душевное радио. Классика, хитов. Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Синкевич, добрый день. Александр Лукашенко провел встречу с председателем Верховного суда России Игорем Красновым. Как передает Белта, на встрече президент отметил, что судьи – самые зависимые люди, что обусловлено законодательными рамками, в которых они работают. Также глава государства подчеркнул, что ни в одном законе все не пропишешь, жизнь гораздо многообразнее, поэтому судьи должны обладать определенным опытом и судить по справедливости. По предложению Комитета госконтроля снижена стоимость ряда лекарств и пресечены закупки медизделий по завышенной стоимости. Об этом сообщил председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов. Значительное внимание уделяется контролю за социальной сферой. В системе здравоохранения подняты вопросы развития отечественного производства лекарств, а также обеспечивается постоянный мониторинг закупок медикаментов. Каким будет лето, в этом году рассказали синоптики. По словам начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Марины Грицкевич, температура в июне ожидается на 1 градус выше средних значений, количество осадков в пределах нормы. Что касается долгосрочного прогноза, на большей части территории страны температура этим летом может быть выше нормы, а в северных районах в пределах климатической нормы. Ожидается дефицит осадков лишь по северо-востоку, количество осадков ожидается в пределах нормы. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. На одной сцене встречаются шансон, поп-фолк и хиты дискотек, жанры, которые редко пересекаются, но именно их сочетание объединяет разные поколения, вкусы и настроения. Душевный фестиваль проходит уже третий год подряд и каждый раз объединяет все больше друзей и почитателей, становясь заметным культурным событием Беларуси. В прошлом году концерты фестиваля посетили более 11 тысяч зрителей, а телевизионные трансляции собрали аудиторию более 200 тысяч человек. В новом сезоне организаторы готовят еще больше встреч с любимыми артистами, живого общения и песен, которые объединяют сердца. Новость предоставлена билетным операторам TicketPro, спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям компании «Пляжи Вьетнама ждут». Нячанка и Камрань из Минска три раза в неделю. Спрашивайте в турагентствах города и по телефону А1-113-41-41. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 80 копеек. Евро 3 рубля 23 копейки. 10 юаней 4 рубля 12 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 83 копейки.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 8-17, а днем в Бресте 20-22, в Гродно 19-21, в Гомеле 25-27, в Витебске и в Могилеве 26-28 тепла. В Минске без осадков и 24-26 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: маме. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио.

0: Там за 30 копца ця.
1: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
4: Если тише едешь, то никому не должен. Если радио, то душевное.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Добрый день. Александр Лукашенко провел встречу с председателем Верховного суда России Игорем Красновым. Как передает Белта, президент поблагодарил Игоря Краснова за высокий уровень взаимодействия между судебными системами двух стран, а также заявил о необходимости более тесной работы Верховных судов Беларуси, и России, обмена опытом и внедрения современных технологий в судебную систему. В Беларуси ежегодно регистрируют более 90 тысяч страховых случаев по договорам обязательного страхования. Минфин изучил данные за минувший год и 4 месяца 2026-го и составил портрет типичного ДТП. Больше всего аварий происходит в Минске. Здесь случается более 36% всех страховых случаев в стране. Пик аварийности приходится на декабрь-январь. Сложные погодные условия, гололед и снегопады делают свое дело. А самым опасным днем недели оказалась суббота. По факту массового отравления детей в Минской области задержан подозреваемый, как сообщает Белта со ссылкой на Следственный комитет. На одном из предприятий, отвечающих за изготовление и поставку молочной продукции, выявлены нарушения норм, допущенные работником в ходе производственного процесса. С подозреваемым проводят следственные действия, устанавливаются иные пострадавшие. Продукция отозвана и изъята. Исследователи проводят масштабную профилактическую работу с предприятиями отрасли по всей стране. Футболисты сборной Беларуси сегодня сыграют в Минске с командой Буркина-Фасо. Начало игры в 19:30. На прошлой неделе белорусские футболисты уверенно переиграли на своей арене команду Сирии со счетом 4-1. А осенью белорусская сборная выступит в очередном сезоне Лиги наций УЕФА. В группе С1 их соперниками будут сборные Финляндии, Сан-Марино и Албании. К новостям компании «Анатолий доплатит суши 40 штук всего за 28 рублей на сливке Бай. Не пропусти выгоду». Пляжи Вьетнама ждут. Нячанка и Камрань из Минска три раза в неделю. Спрашивайте в турагентствах города и по телефону А1-113-41-41. 13 июня в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет реконструкция боя афганской войны и показательный заезд БМП. Вас ждет насыщенная развлекательная программа и катание на танке и билеты на сайте «Линии Сталина». Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, копии, фрагменты слуцких поясов, скатерти и салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля 23 копейки, 10 юаней 4 рубля 12 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 83 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, с местами кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 8-17, а днем в Бресте 20-22, в Гродно 19-21, в Гомеле 25-27, в Витебске и Могилеве 26-28 тепла, в Минске без осадков и 24-26 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама. Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Доброго дня!

0: down. Welcome to paradise.
1: Реклама.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Теперь каждая пятница и суббота «Желтая» 12 и 13 июня. Масло сладкосливочное свое, крестьянское, 72,5% жирности. Всего 3,39 за 180 грамм. Колбаса вареная «Мортаделла новая», высший сорт «Гродно». Всего 4,99 за 580 грамм. «Хит» – заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
1: Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама. Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
1: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают. До 4.

0: приложении «Майтехно». Выбирайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президент направил соболезнования президенту Филиппин в связи с человеческими жертвами в результате мощного землетрясения, которое затронуло остров Минданао. Как передает Белта, Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично адресовал искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, пожелал выздоровления пострадавшим и выразил надежду на скорое преодоление последствий стихии. Отделение посольства России откроют в Могилеве. Это позволит жителям-гостям региона получать консульскую и дипломатическую поддержку, не выезжая в Минск. Прежде всего, это упростит решение вопросов для маломобильных людей, граждан России, которые постоянно проживают в регионе, и туристов. В рамках борьбы за чистоту рынка мясной продукции Комитет госконтроля добился исключения из реестра переработчиков более 40 недобросовестных компаний. Об этом сообщил председатель КГК Василий Герасимов в парламенте. Работа по наведению порядка в отрасли продолжается. Сейчас Комитет госконтроля совместно с правительством реализует ряд предложений, направленных на усиление контроля, включая изменения в законодательстве о прослеживаемости животных и продукции животного происхождения. Фильм о Майкле Джексоне в мировом прокате собрал уже почти миллиард долларов. Картина «Короля поп-музыки» стала самым кассовым фильмом студии Lionsgate. Фильм «Майкл» сфокусирован на детстве и карьерном взлете легенды популярной музыки. К слову, «Короля поп-музыки» в фильме сыграл его племянник. К новостям компании «Пляжи Вьетнама ждут». Нячанка и Камран из Минска три раза в неделю спрашивайте в турагентствах города и по телефону А1-113-41-41. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля 23 копейки, 10 юаней 4 рубля 12 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 83 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер. Ночью плюс 8-17, днем в Бресте 20-22, в Гродно 19-21, в Гомеле 25-27, в Витебске, в Могилеве 26-28 тепла. В Минске без осадков и 24-26 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.
2: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам, а теперь легендарная музыка в дорогу возвращается.
3: I'll be back.
4: Каждый будний день с 17 до 18.00.
2: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Вот это яйца! Всем яйцам яйца! Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
1: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции при применении мазоком конструкции или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук
3: Белмедпрепараты. Только с 8 по 21 июня в Еврооп на красной цене. Кофе растворимый Нескафе Голд 11 рублей 99 копеек за 95 грамм. Мини-круассаны 7 Days 4 рубля 99 копеек за 265 грамм. Подробности на сайте euro.com или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
4: Skyline Cinema приглашает вас окунуться в мир незабываемых впечатлений и яркого кино. Комфортные залы, вкусный попкорн и уникальные мероприятия. И хорошая новость для тех, кто ценит комфорт и свой бюджет. Теперь попасть в мир кино еще проще. Пенсионный билет в Skyline Cinema всего от 11 рублей. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Ждем вас!
3: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: В «Хит» теперь каждая пятница и суббота «Желтая» 12 и 13 июня. Сосиски «Троицкие» высший сорт «Гродно» всего 6,69 за 630 грамм. Масло подсолнечное «Голден» рафинированное всего 3,59 за 800 миллилитров. «Хит» – заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Фильтры для воды «Аквафор» – это чистая, мягкая и полезная вода вашего дома. Уникальный сорбент «Аквален» задерживает вредные примеси и сохраняет полезные вещества. Ищите фильтры «Аквафор» в торговых сетях и на официальном сайте «Аквафор.бай».
3: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка «Белвеб». Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
1: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов, квартира в Минске, 2 автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону плюс 375-17-388-76-76. Рекламная игра «Удача в придачу» Тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская 8.
1: Клево же, ей-богу. Музыка в дорогу. Душевное радио.

0: las estrellas, Marte, Venus, Mercurio, Júpiter, Neptuno, Urano, Сатурн.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый вечер. В Беларуси на 1 июня для многодетных открыто без малого 155 тысяч депозитных счетов семейный капитал. Как сообщили в Минтруда и соцзащиты, более 100 тысяч раз принято решение о досрочном распоряжении средствами. Чаще всего деньги используют на улучшение жилищных условий, получение медицинских услуг и образования. Министерство антимонопольного регулирования и торговли и торговые сети продлили соглашение о скидках на ряд товаров для уязвимых категорий населения. На скидку в 10% могут рассчитывать пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и малообеспеченные. В числе товаров, на которые она распространяется – хлеб, мука, говядина, свинина, тушки кур, цыплят, молоко, кефир, сметана. В программе участвуют 13 крупных торговых организаций. В этот раз в перечне есть некоторые изменения. К списку продуктов, на которые распространяется скидка, добавили гречневую крупу. В Минске 4 июля шумно отпразднуют 90-летие ГАИ. В центре города пройдет большое бесплатное автошоу. Возле стелы «Минск. Город-герой» на проспекте Маширова зрители увидят показательные выступления по дрифту, мотофристайлу и станрайтингу. Кроме того, на площадке организуют выставку автомобилей, тематические активности, фудкорт среди развлечений, также дрифт-такси. С 15 по 17 октября белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. В Минске пройдет душевный фестиваль. 17 октября в 9 вечера зрителей ждет концерт и дискотека «Танцплощадка с душевным радио». На сцену выйдут настоящие королевы танцпола, группа «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», а еще обаятельный Максим Тимаков и харизматичный диджей Дмитрий Санкович. Тот самый голос душевного радио, который точно знает, как сделать вечер веселым. Музыкальный машина времени перенесет всех в атмосферу 90-х 2000-х, превратив это событие в праздник безудержной энергии и настоящих танцевальных хитов. Спешите за билетами. К новостям компании. Пляжи Вьетнама ждут. Нячанка и Камрань из Минска три раза в неделю. Спрашивайте в турагентствах города и по телефону А1-113-41-41. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля 23 копейки, 10 юаней 4 рубля 12 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 83 копейки.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 8-17, а днем в Бресте плюс 20-22, в Гродно 19-21, в Гомеле 25-27, в Витебске и в Могилеве 26-28 тепла. В Минске без осадков и 24-26 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио.

0: пару кликов в приложении «Майтехно». Выбирайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: Только с 8 по 21 июня в Еврооп на красной цене. Кострома сырокопченая «Гурман» 19 рублей 99 копеек за килограмм. Бумага туалетная «Папия» 3 слоя 6 рублей 99 копеек за 8 рулонов. Подробности на сайте Евроопт.бай или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624. 4-10-57.
3: Душевное радио. Слушай свое.

Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевное радио.бай. Душевное радио. Приятное общение.

0: кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
1: Светофор. В хит теперь каждая пятница и суббота. Желтая. 12 и 13 июня. Чипсы Лейс, краб, рифленые, сметана и лук. Всего 3,99 за 140 грамм. Вода минеральная Фрост, газированная. Всего рубль 15 за 1,5 литра. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
3: Это звук ключей от вашей новенькой квартиры в Минске, которую разыгрывает Евроопт. А еще 2 автомобиля, большие деньги и 10 тысяч других призов. Весь июнь покупайте товары удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону плюс 375-17-388-76-76. Рекламная игра удачи в придачу Тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
4: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
5: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмед препараты.
6: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские. Отборные и очень вкусные, потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Душевное радио.

0: Реклама. Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
1: Акция «Время покупать» только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня Сергей Синкевич. Добрый вечер. Президент во Дворце независимости провел встречу с председателем Верховного суда России Игорем Красновым. Как передает Билд, Александр Лукашенко высказался за внедрение высоких технологий в работу судов, чтобы по максимуму избежать бумажной волокиты. Глава государства заявил, что поддерживает и приветствует обсуждение тематики использования в судопроизводстве информационных технологий, подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между высшими судебными органами Беларуси и России. По предложению Комитета государственного контроля снижена стоимость ряда лекарств и пресечены закупки медизделий по завышенной стоимости. Об этом сообщил председатель КГК Василий Герасимов. Значительное внимание уделяется контролю за социальной сферой. В системе здравоохранения подняты вопросы развития отечественного производства лекарств, а также обеспечивается постоянный мониторинг закупок медикаментов. Каким будет лето в этом году, рассказали синоптики. По словам начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Марины Грицкевич, температура в июне ожидается на 1 градус выше средних значений, а количество осадков в пределах нормы. Что касается долгосрочного прогноза, на большей части территории страны летом температура может быть выше нормы, а в северных районах в пределах климатической нормы. Ожидается дефицит осадков. Лишь по северо-востоку количество осадков ожидается в пределах нормы. В Евросоюзе вводят новые обязательные системы в автомобилях. 7 июля все новые авто, продаваемые в странах ЕС, должны будут оснащаться системой контроля внимания водителя. Речь о технологии, которая отслеживает поведение человека за рулем и пытается определить, насколько внимательно он следит за дорогой. Камера направлена прямо на лицо водителя. Она анализирует движение глаз, частоту моргания, зевание и положение головы. Если человек слишком долго смотрит вниз или отвлекается в сторону, автомобиль подает звуковой сигнал. Чаще всего камеры размещают на рулевой колонке или возле зеркала заднего вида. Новость предоставлена билетным операторам TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям компании. Пляжи Вьетнама ждут. Нячанг и Камрань из Минска три раза в неделю. Спрашивайте в турагентствах города и по телефону 1-113-41-41. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля 23 копейки, 10 юаней 4 рубля 12 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 83 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 8-17, а днем в Бресте плюс 20-22. В Гродно 19-21, в Гомеле 25-27, в Витебске и в Могилеве 26-28 тепла. В Минске без осадков и 24-26 с плюсом. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама. Полетели. Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда.
1: Ленточка, телефон 214. Получение прибыли не разыграно, связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend
3: level. PM.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда.
2: Play on the legend level. Клиент.бай.
3: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Это лето. И любимая музыка на душевном радио.
1: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

отмечаем полночь. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на то,

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.